0: Добрый день. Я так рад этой встрече. Очень сожалею, что мне сейчас пришлось прервать ваш сон. Как видите, вы снова в моей власти. Я Фантомас, господа.
1: Здравствуй, Фантомас.